0: борят с фарсон. А я
1: чую,
0: кръжа на округло. Я с теми борят с фарсон. Они чуют самотность, а я не чую.